0: какой ты нафиг танкист?
1: Новое на нашем. Хи-хи-хи. Верь в чудеса.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли, а черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
3: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Здравствуйте, призраки завтра!

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Трацы средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем.

моя сладкая Н. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. «Агрека», раскрой свой потенциал.
3: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: целью связанные, одной целью скованные.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможна гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.

0: Ленина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны обезвредили 178 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 9 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Таганрогском заливе были атакованы 4 судна, включая танкер с метанолом. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб матрос техсудна. Угрозы разлива и течи нет. Также в результате беспилотной атаки на автомобиль были ранены 2 жителя в Белгородской области, передает оперштаб региона. Пострадавших госпитализировали. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица. В Курской области из-за атаки ВСУ был поврежден резервуар для хранения зерна. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, никто не пострадал. На 126 миллиардов рублей расширят льготный лизинг российских самолетов. Правительство внесло изменения в инвестпроекты данного механизма, разрешив направить на него дополнительные средства. Это следует из распоряжения Кабмина. Так, предельный объем средств Фонда национального благосостояния на покупку 63 самолетов увеличен до 290 миллиардов рублей. Выгодоприобретателем указаны российские авиакомпании, а не Аэрофлот, как раньше. Кроме того, до 60 миллиардов рублей увеличены разрешенные средства из активов фонда на лизинг в пользу дальневосточной авиакомпании «Аврора». 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. В высших учебных заведениях появится фундаментальное ядро из обязательных дисциплин, независимо от направления подготовки и будущей профессии. В него войдут история, философия, основы российской государственности и русский язык. Ведомство стандартизирует подходы к изучению этих предметов, а также содержательная часть получит обновление в соответствии с современными достижениями ученых. Пока это пилотный проект. Междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. В нем находилось 46 человек, включая 2 детей, сообщило Республиканское управление МЧС. За медицинской помощью обратились 15 человек, 3 из них в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние не пострадали. Автобус следовал по маршруту из Самары в набережные Челны. Предварительно водитель мог уснуть за рулем. Следователи возбудили уголовное дело. Сборная Испании по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира. Команда обыграла Бельгию в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счетом 2-1. У победителей мячи в ворота соперников забили Фабиан Руис Пиньи и Микель Мерино. У проигравших отличился Шарль де Кетелере. Это первый мяч на текущем чемпионате мира, который пропустили испанцы. В 1/2 финала сборная Испании сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 14 июля. Чемпионат мира по футболу проходит в Мексике, США и Канаде. Первенство завершится 19 июля. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Наши.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. В эфире «Чертова дюжина», с вами снова я, Александр Бон. И сегодня вернувшаяся из отпуска, отдохнувшая во всех местах. Я сейчас беру, говорю вам про тело. Моя соведущая Лукьянова Яна.
1: Ура! Выходи.
0: Ну давай, рассказывай. Значит, не все слушают утреннее шоу. Некоторые, я знаю, есть фанаты.
1: Вообще, я уже опять уставшая.
0: Есть фанаты, которые слушают только нас в «Чертовой дюжине». Они слушают только «Чертовой дюжины» и больше ничего не слушают. Расскажи, как прошел твой шмотпуск?
1: Быстро, Сашка.
0: Так, ну вообще, расскажи, что ты, где ты? Как...
1: Я сажала, я копала, я лежала в гамаке, я ела смородину, клубнику, купила ходули себе, хожу теперь на ходулях, получается.
0: Вот такой вот дурдом. Ну, спасибо. Сегодня, дорогие друзья, как всегда, мы расскажем, на каких местах оказались наши артисты по итогам вашего голосования. Еще послушаем три новинки и не забудем про рубрику «Мы вас услышали».
1: Кроме того, друзья, обсудим Достоевского с Максимом Кучеренко, поговорим о спорте с Вячеславом Мартюшовым и узнаем о туристической мечте Филиппа Хмырова.
0: Мы начинаем!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – трек «Эмо 90-х» группы «Экспедиция Восход».
2: Автором обложки, кстати, выступил известный бразильский художник, поклонник группы, известный по сотрудничеству с группой Blink-182.
1: О новом релизе расспросили лидера команды Илью Михальченкова.
3: Начнем с того, что это вообще не эмо. Это достаточно мейнстримовая работа. К тому же в ней поучаствовал саунд-продюсер и инженер Андрей Коноплев, который занимался сведением, продюсированием вокала. Андрюха известен тем, что буквально не так давно его трек, который он сводил, выиграл Евровидение для болгарской исполнительницы, и нам достаточно было интересно с ним посотрудничать и попробовать совместить вот этот такой мейнстримовый попсовый подход вокалоцентричной музыки и наш собственный гитарный саунд. Что из этого получилось, я надеюсь, вы услышите, вам это понравится. На наш взгляд, работа получилась очень крутой.
0: Премьера недели.
1: «Экспедиция Восход», «Эмо 90-х».

0: Премьеры недели. Экспедиция «Восход». Эмма 90-х.
1: Реклама на 107 FM.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Взлом чарта.
1: И, друзья, в топ-13 врывается трек «Не стой, танцуй» группы Ума Турман.
2: Музыканты следуют собственному девизу и танцуют. Команда запустила челлендж в соцсетях, показав, как правильно танцевать под новый сингл.
1: Я не знаю, как правильно, честно вам скажу, я еще не смотрела, но то, что танцуется все, что может двигаться, это 100%, потому что, ну, песня же прям зажигательная. Музыкантам, кстати, присоединяются друзья и коллеги по сцене. В соцсетях группы уже можно увидеть танец актера и комика Дмитрия Журавлева и актрисы Анастасии Сиваевой, известной вам, кстати говоря, по роли Даши в сериале «Папины дочки».
2: Не стоим, друзья, танцуем!
0: 13 место.
1: Ума Турман, «Не стой, танцуй».
3: Никак.

0: 13 место. Ума Турман. Не стой, танцуй. Двенадцатое место на этой неделе досталось песне «По тротуарам» групп «О Марго» и «Рубеж веков».
1: Теперь, кстати, есть целых две версии этой песни, потому что музыканты совсем недавно выпустили акустический вариант сингла «По тротуарам» по многочисленным просьбам слушателей.
2: Меня Марго попросила сказать кое-что. И пока шальные ветрояузы обмывают наши волосы и тела, мы хотим вам сказать, что все-таки мы сделали акустическую версию. Она получится более спокойная, более содержательная, и в ней вы сможете почувствовать себя, ну, настолько близко к нам, что, ну, дальше уже некуда.
0: Акустическую версию песни уже можно послушать в сети, а у нас в эфире «Электричество».
3: 12 место.
0: О Марго, «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: красота.
1: 12 место. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
2: Чёртова дюжина.
3: На 11-й строчке чарта сегодня слушаем песню «Проклятье шута» группы «Нагард».
1: Вообще у музыкантов этим летом нет буквально ни одной свободной минуты.

0: 11 место. Нагард. Проклятие шута.
1: Премьера недели.
2: Вторая новинка на этой неделе – песня «Лунный мост» от Сергея Терентьева и Дениса Гуженко.
3: Эта совместная работа была записана в рамках проекта «Сергей Терентьев фит». По словам артистов, «Лунный мост» – это тяжелая мистическая композиция с мощными гитарными рифами и брутальными синтезаторами.
2: Оценить тяжесть трека сможем вместе с вами, друзья, буквально уже через несколько секунд. Ну а сначала послушаем авторский комментарий.
4: Всем привет! Я Сергей Терентьев. В рамках моего сольного проекта «Сергей Терентьев фит» рад представить песню «Лунный мост», записанную совместно с талантливым вокалистом Денисом Гуженко. Смысл этой песни каждый понимает по-своему, но мне в тексте особенно близка мысль о том, что любовь бессмертна. Это не первый наш опыт сотрудничества с Денисом. Ранее он уже принял участие в одном из треков моей группы «Артерия». О ближайших планах – съемка видеоклипа на «Лунный мост». Надеемся, эта музыка отзовется в ваших сердцах. Приятного прослушивания.
1: Премьера недели.
0: Сергей Терентьев, Гуженко, «Лунный мост».

0: недели. Сергей Терентьев, Буженка, Лунный мост.
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Чёртова дюжина.
11: На 10-й строчке нашего хит-парада сегодня «Гребенщик и огниво» с песней «Улица счастья».
12: Недавно музыкант был у нас в гостях, приходил в эфир к нашему коллеге Диме Ленскому.
11: Так.
12: И рассказал в том числе о концепции своего творчества.
13: Про жженый лирик вообще в конец. Очень хороший вопрос. На самом деле, это прям в этом году я для себя наконец-то допонял эту вещь, что я только чувственный опыт описываю, только частный чувственный опыт и просто, и больше ничего. И он как раз и про любови, и про события, и про все, но это все через мое сердце, мою душу проходит и пишется. Вот, только так.
11: Посмотреть трансляцию эфира с Гребенщиком можно на сайте наша.ру или в нашей группе ВКонтакте.
9: 10-е место.
12: Гребенщик, огниво. Улица счастья.

0: счастья.
1: 10 место. Гребенщик огнива. Улица счастья.
2: Взлом чарта.
3: Сразу на 9 место, друзья, поднялась новинка прошлой недели. Песня Антона Завьялова «Туман».
1: Музыкант уже работает над следующим синглом своего сольного проекта. В своем телеграм-канале он выложил видео из студии. Правда, на самых интересных местах звук предусмотрительно выключается, так что особых спойлеров зрителям не досталось.
3: В общем, ждем, друзья, свежих релизов от Антона Завьялова. Ну а пока слушаем «Туман». Думаю, трек, который вышел всего 2 недели назад, тоже еще очень свежий релиз.
2: 9 место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Восьмое место на этой неделе занял Ундервуд с песней «Человек для любви».
1: Ундервуд не был бы Ундервудом, если бы в этой песне не нашлось литературных отсылок. Упоминается в треке, например, Достоевский.
0: По этому поводу поинтересовались у Максима Кучеренко, помнит ли он свое первое впечатление от произведений Достоевского.
2: Более-менее осознанное знакомство с творчеством Федора Михайловича Достоевского я получил уже в личных контактах с хорошими людьми, в частности, моя девушка из Москвы, которая была умна и красива, мне сказала, что это ее любимый роман, я его прочел. Прочел быстро, потом узнал, что он был быстро написан, потом узнал, что роман «Игрок» – это поворотный роман в судьбе Достоевского, после чего у него как бы запустилась другая большая история жизни. Вот. А «Преступление и наказание» не помню вообще. Больше в школьные годы мне понравился был Лев Николаевич Толстой, я в его тексты заныривал очень легко. Вот до сейчас «Кавказский пленник» я читал сыну. И, конечно, в этом смысле можно понять восхищение Хемингуэя перед стариной Лео.
0: А можно я?
1: Давайте.
0: Можно? Я учился в литературном классе. На Достоевском я съел собаку. Я его обожаю. Только у Достоевского герои живут самостоятельной жизнью. Это удивительно. И «Преступление и наказание» было моей настольной книгой. И я настолько переживал, сопереживал Родиону Газманову, его бедную...
1: Газманову?
0: Раскольникову, господи, извините.
1: Однако, Александр Ильич, надо перечитать.
0: Не сопереживал ни разу.
1: Какие-то факты вылетели у меня уже из головы. Так.
0: И, конечно, уважуха Соне Мармеладовой. Просто уважение.
1: А я-то,
0: Сонечке и Родиону.
1: Когда училась на юрфаке, мы ставили... Суд у нас был, значит, по этой книге. Я представляла сторону защиты. У нас была сторона обвинения, еще судья. И мы писали речь. Каждый, вот, значит, защитник, соответственно, защищал.
0: А ты училась на юридическом?
1: Я училась на юридическом. Был такой момент в моей жизни. Да, потом у меня...
0: А что за страна была, где ты училась на
1: юридическом? Латвия.
0: Понятно. Так, дальше.
1: Ну, все.
0: Янка, ну почему ты не стала адвокатом? Я тебе сколько раз говорю, Янка...
1: Я бы могла... Я, кстати говоря, училась на отлично, но у меня деньги закончились на учебу. Пришлось уйти в академ.
0: Понятно.
3: Восьмое место.
0: Ундервуд. «Человек для любви».
2: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

банку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя,

0: Мы вас услышали.
1: Так, ну что, уверена, вы уже узнаете этот джингл. Мы снова добрались до рубрики «Мы вас услышали».
2: Это рубрика для всех артистов и музыкантов, для всех, кто создает свои песни и мечтает однажды услышать их в радиоэфире.
1: И эта мечта может стать реальностью, ребята. Заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
2: После этого останется только пройти модерацию и загрузить свои песни. Важно, внимание, важное. Чем больше полей вы заполните, тем больше мы узнаем о вас и о вашем треке.
1: И сегодня продюсер нашего хит-парада, как всегда, выбрал три трека, фрагменты которых мы сейчас услышим. А узнать больше об этих командах можно будет в сообществе нашего радио ВКонтакте.
2: Мастробит. Сонный паралич. Зачем

0: Денис Розов, «Узел».
1: И ты где-то там в одном из поездов, на пути в никуда.
2: Сторож Йети, пой.

0: седьмой строчке чарта сегодня слушаем Хмырова, песня «Вертолет». Поднимается на одну позицию на этой неделе.
1: У артиста намечается большой тур по стране, но все мы с вами понимаем, что во время гастролей остается очень мало времени на осмотр достопримечательностей.
0: И спросили у Филиппа Хмырова, куда бы он хотел съездить в путешествие. Как выяснилось, музыкант с удовольствием совместил бы работу с туристическими маршрутами.
2: Да, я мечтаю съездить на Камчатку, причем в идеале так, чтобы типа какие-нибудь ребята, которые там устраивают туризм по этой Камчатке, они такие: «О, крутая песня. Там, давай мы тебя проведем по прикольным этим маршрутам, вулканам, там, что у них». Вот, мне кажется, это было бы супер. Вот там я побывал. Ну, на Дальнем Востоке, если все будет нормально, побываем в рамках тура осенью. А Камчатка, это было, мне кажется, незабываемо.
1: Ну, и здесь возникает вопрос, Лукьянова, к тебе. Ты у нас больше всего...
0: Только что из отпуска я как раз.
1: Ты у нас...
0: Я изучала Калужскую область. Слушайте, сколько интересных в Калужской области мест, которые находятся совсем недалеко от моей деревни, а я там ни разу еще не была.
1: Что у них хорошего? Давай, что у них?
0: Ну, классно. Мы были в Этномире, например.
1: В Этномире, да, про это слышал.
0: Ну, это просто крутейшее место. Если вы еще там не были, обязательно надо съесть. Ну, столько всего интересного.
1: Ты можешь сказать, что это значит?
0: Это значит, что я там буду еще не раз, потому что там
1: просто... Физически что это значит?
0: Это огромное пространство с всевозможными удовольствиями для взрослых и детей. Посмотреть, что...
1: С удовольствием.
0: Про удовольствие я тебе потом расскажу, Саш.
1: Янка.
0: А еще, конечно, чудесный птичий парк Воробьи.
1: А, ну это что, Ваня, любимая.
0: Кстати, в Этномире я купила себе ходули.
1: Бог тебя наградил любовью к птицам.
0: Я, мне кажется, да, в прошлой жизни была орнитологом. Наверняка, слушайте, ну такое количество птиц в одном месте я не видела никогда.
1: Да?
0: Ты не представляешь, какое количество птиц там, Саша.
1: Каких?
0: А ты даже о многих этих птицах ничего не слышал в своей жизни, понимаешь?
1: Туканы есть?
0: Там все... Там были такие хитрые птицы, туканы, как будто у него еще один клюв сверху вот так вот на голове. Такой нарост интересный.
1: На разных языках. Ладно, хорошо, друзья, все в Этномир, в Тульскую область.
0: В парк Воробьи.
3: Седьмое место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительства комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа, а в рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-30 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируют построить до конца года. Она будет состоять из трех корпусов высотой 4-5 этажей. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул, муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году, а в этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы Шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Живи село» занял второе место в номинации «Развитие территорий. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027-м достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
2: Ну, наконец-то, дорвался до эфира. Итак, Павел Рыжков, наше радио Воронеж, 107 FM. Итак, сегодня буду радовать вас важной, нужной, главное, полезной информацией. Итак, например, в 2025 году в среднем каждый воронежец съел почти 6 килограммов шоколада, что на 15% выше показателей пятилетней давности. Вот какая важная, нужная, полезная вещь. Потому что Воронеж, как это называется, об этом сообщил Воронежстат. Вот чем люди занимаются? Они считают, сколько шоколадок съел, допустим, я, или там вы, или кто-нибудь другой. То есть, как бы, у них нет других вопросов. То есть, как бы, им надо посчитать шоколадки. Это, в принципе, правильно. При этом городские жители стали потреблять шоколады на 19% больше, чем 5 лет назад, а сельские на 7,5% больше. Одной из причин роста потребления аналитики считают увеличение покупательной способности населения. Вот так-то, понятно? Вы не знали? А ну, вот оно как. В общем, друзья, я не знаю, зачем вам эта информация. То есть, как бы, вот я вон буду вываливать, а вы там сами решайте, нужно, не нужно. Но, по крайней мере, от меня одна польза. Я буду ставить хорошую и, мне кажется, правильную музыку.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Выходной на нашем.

0: сделано в России.
1: Месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: как бьется сердце.
1: Ну и наконец-то пришло время, чтобы поговорить, наверное, о погоде, что нас ожидает, да, какая погода, что там у нас впереди. Вот, могу сказать, что не безоблачно, вот, будет, конечно, что-то непонятное, вот. Я смотрю по температуре, то есть 18-23, такой разбег непонятный, вот, завтра 17-21.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Брайан Сторм, ты не один, да? Ну, понятно. Ну, в общем, короче, смотрите, Воронеж продолжает бороться с нашествиями напастей всевозможных. То есть, как бы, спасателям за сутки поступило 58 заявок об упавших из-за непогоды ветках и деревьях в Воронеже. Вот, все, больше всего обращений зафиксировано, ну, в пятницу, вчера, после обеда. Вот, заявок было много, говорят спасатели, но мы справились. Вот. Ну, в общем, есть подробности о том, что там дерево упало на улицу Небольсина, вот. Кроме того, кадрами последствий непогоды делились жители бульвара Победы. У детского сада номер 144 рухнуло на забор и на припаркованный автомобиль. Ну, в общем, каждый раз вот спасатели предупреждают, говорят, ну не ставьте деревья там, а вот все ставят. Ну что делать? Ладно, друзья мои, давайте вернемся буквально через несколько секунд после рекламы. Вот, и потом буду вас радовать хорошей и нужной, важной музыкой.
0: Наше радио. Проверено временем. Наша реклама.
2: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Ну и возвращаемся к новостям минувшей недели. В общем, что хочу сказать, то вопиющий случай в Воробьевском районе. Просто вопиющий. Вот, в Воробьевке на заброшенном участке поселилась семейка, которая постоянно вредит соседям, крадут кур, без спроса разгуливают по чужим огородам. Вот, полиция ничего не может сделать, разводит руками, говорит, были бы люди, мы бы что-нибудь сделали. Вот, а вот призвать к порядку, вот, лис невозможно. В общем, короче, лисы буйствуют. Я вот не знаю, конечно, вот, может быть, для Воронежа это... Может быть, что-то какое-то дикое, да, вот явление из серии того, что там лисы пришли. Вот, но я как житель частного сектора могу сказать, что ночная жизнь, вот, полна всевозможных сюрпризов, вот, и так далее. И даже у нас в Воронеже есть хулиганы, которые хулиганят. Вот, в общем, что, местные жители в шоке, не знают, что делать, то есть, как бы, вот, и понятно, что вот природа берет свое, наверное, так что вот так. Ну, в общем, такие вот новости, не сильно радостные. Но, тем не менее, вот. И самое интересное, призвать-то к ответу некого. Вот, ну, и кого? Кого? На лис ругаться? Ну, что ж, идея хорошая. Но нельзя же поставить каждого полицейского под кустом, чтобы он отслеживал этих хвостатых.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно, а зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Выходной на наш.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительства комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа, а в рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-30 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируют построить до конца года. Она будет состоять из трех корпусов высотой 4-5 этажей. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул, муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году, а в этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы Шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Живи село» занял второе место в номинации «Развитие территорий. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027-м достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.

наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Выходной на «На».

0: временем.
1: Ну и продолжаем мониторить социальные сети и смотрим, появляется очень интересная информация. Очереди на воронежских бензоколонках для некоторых местных жителей стали поводом нажиться. Они начали

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Выходной на наш.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительства комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа, а в рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей семи муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-30 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – о предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5 тысяч зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируют построить до конца года. Она будет состоять из трех корпусов высотой 4-5 этажей. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул, муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году, а в этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Живи село» занял второе место в номинации «Развитие территорий. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027-м достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным ГИСМЕТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Она плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Непокорена временем.
1: Включаю старый альбом, и наполняется над медом. Погромче делаю.

0: наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Родина.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительства комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа, а в рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей 7 муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-30 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5 тысяч зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшета и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируют построить до конца года. Она будет состоять из трех корпусов высотой 4-5 этажей. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул, муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году, а в этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Живи село» занял второе место в номинации «Развитие территорий. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027-м достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Это были новости недели.
0: Радио. Проверено время.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
8: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

так бьется сердце. Наше радио сделано в России.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительства комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На совещании было отмечено, что регионы должны сохранять высокие темпы работы по ключевым направлениям, включая подготовку ЖКХ к зиме, дорожные работы и развитие инфраструктуры. Александр Гусев доложил, что в области уже ведется масштабная работа, а в рамках нового нацпроекта модернизируется коммунальная инфраструктура, что улучшит качество услуг для 66 тысяч жителей семи муниципалитетов. Также запланировано обновление 12 общественных пространств, ремонт дорог, реконструкция Остужевской развязки и строительство 5 социальных объектов до 2029 года. Кроме того, регион готовится к участию во втором этапе конкурсного отбора по программе казначейских инфраструктурных кредитов на 2028-30 годы. Заявки будут отрабатываться с Фондом развития территорий. Зампред правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем о предварительной итоге сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5 тысяч зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируют построить до конца года. Она будет состоять из трех корпусов высотой 4-5 этажей. В правительстве области прошла церемония награждения участников 3-й Всероссийской муниципальной премии служения. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вручая благодарственные письма, главы региона Александра Гусева подчеркнул, муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое. Премия учреждена по поручению президента в 2023 году, а в этом году подано более 62 тысяч заявок. 16 представителей Воронежской области вошли в список номинантов. Проект главы Шуберского сельского поселения Сергея Иванова «Живи село» занял второе место в номинации «Развитие территорий. Благополучие жителей». Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала начать подготовку новых проектов уже сейчас, чтобы в 2027-м достойно представить область на федеральном уровне. Сергей Иванов отметил, что участие в форуме позволило убедиться, проекты из Воронежской области достойно выглядят на фоне лучших муниципальных практик страны. Это были новости недели.
1: Номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

поздно о чем-то жалеть. Дело техники, да раскрошить наши крыши и стены. И больше нет проблемы, мы не той системы. Бесполезно, глупо и поздно о чем-то жалеть. И больше нет проблемы.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Чего, человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.